0: aikuisten velvollisuus on antaa näille lapsille toivoa, rakkautta.
1: И должны показать им, что такое нормальное детство.
0: Я osoittaa heille, mitä on todellinen lapsuus.
1: За эти три года мы провели 19 реабилитационных лагерей.
0: Näiden kolmen vuoden aikana me pidimme 19 kuntoutusleiriä.
1: Это больше 800 детей.
0: Näihin leireihin osallistui yli 800 lasta.
1: И каждый лагерь обязательно у нас форс-мажор.
0: Ja jokainen leiri oli erikoinen.
1: У нас есть дети, которые пытаются закончить жизнь самоубийством.
0: Meillä on lapsia, jotka olivat yrittäneet itsemurhaa.
1: И наоборот, проявление ПТСР – это агрессия вовнутрь себя и наружу.
0: Ja sitten se trauman ilmeneminen näkyy sekä ulkoisesti että sisäisesti, he kärsivät sitä.
1: И поэтому есть 11-летние дети, которые уже преступники.
0: Ja siksi on 11-vuotiaita rikollisia.
1: У них, естественно, плохая успеваемость в школе.
0: Ja tietenkin he huonosti menestyvät kouluissa.
1: Они некоммуникабельны.
0: Ja he ovat epäsosiaalisia.
1: И, конечно, сопровождается разными болезнями их детства.
0: Ja heillä on paljon erilaisia sairauksia.
1: И мы заметили, что как только они уезжают подальше от войны,
0: ja me huomasimme, että silloin, kun he joutuvat jonnekin kauemmas sodasta.
1: Ну, вот, в частности, наши лагеря в Европе.
0: Esimerkiksi meidän leirimme Euroopassa.
1: Нет взрывов, нету сирен.
0: Siellä ei ole räjähdyksiä, ei ole hälytyksiä.
1: Есть принятие, есть любовь.
0: Vaan he saavat kokea hyväksymisen ja rakkauden.
1: И дети, как маленькие цветочки сквозь асфальт процветают.
0: Ja ne lapset ovat kuin pieniä kukkia, jotka työntyvät асфальтин läpi.
1: И девочка, которая вскрывала себе вены в прошлом лагере, в этом лагере она уже лидер у девочек и ведет.
0: Esimerkiksi tyttö, joka vilsi ranteitaan, nyt hän johtaa tyttöjen ryhmää.
1: Это вскрытие вен у нее было дома, в Днепре.
0: Hän oli siis viiltänyt ranteensa kotona Днепрossa.
1: И мама меня умоляла забрать ребенка, потому что в Днепр обстреливают почти каждый день.
0: Ja hänen äitinsä pyysi minua, että ottaisin tämän lapsen, koska Днепроa pommitetaan joka päivä.
1: И первые четыре дня она вообще ни с кем не разговаривала.
0: Ja ensimmäiset neljä päivää hän ei kenenkään kanssa keskustellut.
1: При всей нашей любви и принятии.
0: Vaikka me osoitimme rakkautta ja hyväksyntää.
1: На пятый день лагеря она меня вызвала на соревнования.
0: Mutta viidentenä päivänä hän jo kutsui minut kilpailuihin.
1: И победила в игру в мяч.
0: Ja voitti sen pallopeliin.
1: Я сопротивлялся.
0: Minä yritin vastustaa.
2: Askold, ennen sotaa olet toiminut tunnettuna viihdetaiteilijana ammattimuusikkona Ukrainassa. Nyt toimit sotilaspastorina ja autat tuhansia lapsia. Mistä tämä sykäys sinulle tuli, että lasten parasta haluat nyt vain etsiä?
1: Как и любой нормальный человек, который попал в страшную ситуацию, конечно же, первая реакция была это спасаться и убегать подальше.
0: Tietysti ensimmäinen reaktio oli niin kuin kaikilla tavallisilla ihmisillä, kun tuli vaara ja syttyi sota, teki mieli paeta, pelastautua.
1: И я и хотел так сделать.
0: Ja niin aion tehdä.
1: Но в бомбоубежище я увидел больше 300 человек, которые были абсолютно беспомощны.
0: Mutta pommisuojassa näin noin 300 ihmistä, jotka olivat ilman mitään suojaa ja apua.
1: Среди 300 взрослых 150 были дети.
0: Ja 300-sta 150 oli lapsia.
1: Я абсолютно понимал, что если я им не помогу, они погибнут все там.
0: Minä ymmärsin, että jos minä en auta, he menehtyvät.
1: И поэтому первый мой безумный шаг – это было забрать людей из горящего Мариуполя, а на следующий день вернуться за следующими.
0: Я тестовакси не коин, это энсин evakuin nämä ihmiset palavasta Mariupolista ja sitten seuraavana päivänä palasin.
1: И когда в очередной какой-то раз я